ya kurumin yulum tiktik chikchik tanga piyana ade tanga dini wajanga kawar kalam tindi tanga chile samjara samchi surngani chile samjara samchi subjikan cham dana yang tatalam shiksu shiku no chingan rui de kanyin da gartagara da shiku kakalwa nambang nyamchuk shichu ka chiga Тэмэ чили самжара жип чишип джини чили самжара самжи сургагын самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чиг Я курум минирлим тиктик чик чик танга ярканы рунг говар калам тинди танга чили жип жара самчи совжини чили жип жара самчи субдинг самдан аян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чиг Дякурминерлим тетекчини танга цакани телинка варкалам тинди танга чиде самжара гыпчи корга тамады нибжагын сам данаян тарталам шиг суши куну чинг калана багням жоқ ши чуга чиг Дякурминерлим тетекчини танга телинканы санам чонага носымга варкалам цамады инжигра кадуши чука Я кроме нелым тыты чиксым кытанга чапчаны юшу гвар калам тынди танга чели денжара жип чишерга тамыл денжагын сам чели тыгжара жа чакчы кын сам чели тыгжара денчи тоң чи кын сам чели тыгжара сам чи сорты кын сам да тана та талам шу су ше кону ченг жойде кын инда гытара та жого к калонан байнам жоқ ше чөгә чегә Я кроме меня там ты тех тинга танга телен кане ванчин ханти гвар калам цама денжигра кадуши чукка Я кроме меня там ты тех тинга танга ванчин ханти нин зоргана ванжу сулам тинди танга чиле ден чи тонсым танг чиле ден чи тонга танг мал гыбжагын сам дана яң таталам шу суше куну ченг дуйде кхнин дага тара та жго калана багнам жо шечу га чега Я кроминерлим тетек чинга танган зорганаван ихта утантауни чигдик варкалам тинди танга чели жип жара гын самда наян таталам шусу шекуну чинга каланан багнам жок шечу кечиги Демнар жинам тинди танга чели сам жара жа чени чели сам жа жа чичаксым гын сам дана наян таталам шусу шеку гыдыга каланан багнам жок шечу кечиги Нар жин нам тхэн дэй танг чэдэ жибжара нир нганэ чэдэ жибжара нир гэгэн цам дэна яан тарта лам шэг су шэг гону чэнгэ калона бэг нам жог шэчу гэ чэгэ Дэмэн нар жин нам тхэн дэй танг чэдэ тэгжара нир хэн чэдэ тэгжара нир жэгэн цам чэлэ тэгжара нир дэн чэлэ тэгжара сэм чэсо чэгэн цам дэна яан тарта лам шэг су шэг гону чэнгэ калона бэг нам жог шэчу гэ чэгэ Я кроме нелым мысым тхы чичика танга цанным чиваны на курмуга варка нам тхынди танга чирин абжара тхы чирин жене чирин абжара тхы чирин агын цам дана ян тарталам шиг су шеку но чинга калана багням чок шечу ка чига

Сумбуга та риксл кангангс гжадги ёнина ргди згич чонг чучуе ри цанчун тунго мойгена чоки тгинжет чоки тгинжер гнан аян а поу таргем г бама цандып кылын ну гсил а зара ачин тангсе конондара аянши чиклын ну г адунг цанба зы чет гожгсио цанчун нива типа гарчик нан а сижунг згра нартым з гарчун зы чет гожгсио жигти цанба ргпи гаркун гнан а Та нашунг сипи жинхиг чуани нангиси та нашунг сипи гацик чуку чунг-чунг суи нанжаг нангиси талуг торжига шикуног топчук цама мгидатанг ништунг нитгли торжига шинкинг топчук юнган пылви хаци сандам сегунонд рагдизг шечуи Ти ханчин инжина шисим жилугра жемдуна гануг чуку чунг-чунг цама мгидатанг шисимзга юква нангиси хсалашила рангжина дануг Шистым зыгы четы кожгисио, шистым ти кашыңа чапшы тасик. Ри, дына чи жигты тисыл йотыңна лемцын хуымагы чокы кеттенегі келінжа, ең чоку чонг-чонг цыңма кетсіга ниндаму зыгы талишагы цыттын жүгжуйет. Демцын чызга зитыңна занжыга кидавка, занжыга гонсын кышкамдейта чоку чонг-чонг цыңмагы ғырыңырыңгы линда нунугы лика, ғырыңырың ta rungnaan do nuga nanyam ga chukku chung chung zhenba. Ti hanchin ni ta rungni ka jangnaan do nuga xixia, rungni ka tannan do nuga huicha. Ta changma, kyo rungni ka tisil jajiga yakuzgi, charjizga yakuzgi zidatangi, gongsang ga nima niu, dangji na xiga ta njana donyu ka guni, xtoshnang ka guni, jajiu ta ta xiga gachig. Hari, dana chi tisil tamzayin la, tangdi na chung xipi ga cik ka chanchung dungu, choki tingjir ka nangashki juyel.

0: 人，就想跟他们那做北京的这的莫那拉哈整个整个三个地人个，但是最后这种村子呢，回路等这位香格刚刚这个北格有你难得容易他那样给你看到这个统统的呢。
1: 뭐야뭐저런전선지나다소전도소나지근을뉴스토닉탐발도지근을대단한뉴스토닉탐발도니리잠난회로니무스시티다와지와로지가다회로다와있는뭐회로다와가있던다다가상아티파질라컴프레스야지르파낭프린치앙잡스니가상터무비시다탑동원이야지티가린조는로지앙페코는뭐로지앙페코는나니다다다리야다가이즈게정고탕나세고지라마초가이즈정고탕나다르어치지게테흐츠다알마샤깡뜨가요끄도모차풍던고고모
0: 나리
1: 다뜨도코타이다마가심지기상품노소페노기즈니앙카간저송나다마네장카이나다타만선이나믹스섬지시시믹스니위믹스뜨기샤다나모
0: 나리
1: 다뜨기즈니앙저송나인다앙잠바즈게르니예튼글라키치도카치르기즈글라키치도믹샤다나다도르디나кай жүгүн готона сегудира кайгы жүгүн таңтагма ачу ойгунда дугунда кай жан жансызландыр мары мо ачу аргыны жүгүн мо та тартан сонуна ачу кай жүгүн кылыгыну гча шымынгы мо та ина ачи кайгында жан готона мака созгас мо ката кан чүрөзүнөн жо лу чатта чүрмө
0: нари
1: там до чомуга да тантан ачи таман сонуна та лочига локочига джагону курта йыгызы сегинанда сонунда андар сегинанда но мопена жигмон чатсе де та хонжог дина орлоган инде сегинанда ме подомлен галанка сегинанда дарка чахту инка дикин чахту инка жигнар мо
0: нари
1: те дали йонатта та тоцкын сонуна да ачи сымбутчахчига дида та кричче дез кричче дегенана ани йонатта чи йыгызыр Yizin da shong ngang ga ta lhoku ni ta lhoku shchik ka rang thang shchik mani peko ma ta ngang ga lhoku ni li ta gamin zin ra yizin yang gu tani zi ta gergin ga suu zungi ta chayi nyin zin ta yunga shi ta thanjiga tani ta yizin ngang ga xii hui lak chan zika lama sim antongwa niya samba nip ta ta chu ta shiar ga shi ni lhoku ta shuu ga nga ni ta chao ga yizin ta ta jimtari isi
0: gira
1: rang ga yizin ta tangi ma ta yari chino ta xivri Нигэ нэ тичэ дэгэ нэ даа хчэ гэнэ соин дэндэ тэ соин дэндэ чи фома юма кэшэ гэдэ дэнэ сопчэ шо нэ нэ соин дэндэ чи пэтэ хм тэгэ дэгэ нэ та тинэ нэ нзэн тэ рэгэ нэ гэ нэ нэ рэса тэ нэ нэ рэса нэ гэ жэ нэ нэ тэ тэ чо ян чэ дэрэ дэн та фопчэ нэ кэ кэ кэмэ шэ цэ нэ та хэ нэ гэ дэнэ чэ нэ чо нэ мэ дэ чэ зэ дэрэ та нэ чо сэ нэ дэ сэ цэ гэ чэ сом дэ кэн гэ нэ гэ сом дэ па сэ дэ нэ ра а тэ нэ нэ чо сэ нэ гэ зэ гэ кэ нэ нэ гэ сом ба по сэ дэ тэ мо рэ чэ лэ нэ дэ тэ Тачи тастом диг пакетиктан чахтига чидере сомикке дигдин пакетиктан томатты чи сонда да тицуни чин кна сомиктан жоге диктан тани мачи сератта чу да няңратта мажи да лекртан та чотык жакы диг сера сомачор аненгалан ита көрүмтө саман жогуну тена боммагы сем кони хазитта чем тоон жогумо гергин кетинди марда сонга кы тектага гычкы не дигиз тинара тигичери ак кырын багыдыны шаргатта жолгагия
0: нари
1: Ani tā tīcī dēgā nā tā wunar. Tani chāpī dēzī. Chāpī dēgā nā nā kāchūng chāp gu nā. Tā yā hui lūk chāng chāng kū shiat dā tā nā ūzū gā chīr sēmū sēgū nā gā lēngu nū tū sēgū nā tū sāmbu dēn mā jā yī kār kārā ngīli dēgā mō bō tā yā wā kāshū nā. Tā dōg jū gā chī nā ngā chīn chāpī dēgā nā kāchūng kāk shāk gu nā. Tā gā nī wūtān zgī wā tā wūk tō mō chī mā dzū tāng nī lī tā tā ngō gā ngā mā tā tō mō tō tā yā shē chū shī fto wā yō kō kā tā lā rā yō nā rā khatām rā yō nā rā tā wā kā chī zgī nā wā nā rā tī kū gā zgī gā chō wā yō kō kā tā nchā pī dī rā tā nī tā ngā chū ālokko dē zī ālokko dē tā nzīn chā rī rī gā ngā nā gīr gāng ngā chū khuay lōk lō chū wā nā rā mō khuay lōk lō chū kā nī lē khu chā tī gā tī gā tī gā tā nī tā tī nā ngā chū shā nū lō mā chū sā tāng tā lō mā tā chū tā Zirtun girgin reza tang, zirtun girgin tato shiya ginnon ili ta khuchaz gati ta girgin tani chi chadgi ta zhiyo tsa, zhiyo ni khisum gini ma ta, ta khuilog nyongshit tang tsama tri tsari ta, tata shiong stakato nima ra, nima te ta lopcha nirna ngachu zongkhinda na lopcha, wuk lopcha simo na, lopcha sim bug kaig chashukang gankat pari vidali. Сэндэм бачи дали та, тачу хуэлгу нюнши дэйк жиг дали та, кармадзи, тэйон шаргасини. Тэй кунар яти, хуэлгу мучу цунжина хуэлгу тэг дали, хуэлгу тэг дали, хуэлгу тэг дали, хуэлгу тэг кунар. Та мака цуош чин нях сэм онар та, пичи дэй, чэпи дэй, олука дэй зэ тэн та, нона та, та нака тачу онар. Та тэй курай дали та, лоджанга, хуэлгу дага та, сэнгэ пэ кунар.
0: Ди. Ri, quite in check, going to get into that lobster zone, so you know, Hoyle, Dang, Jay, Shangle, Gang, Gang,

0: 이동 대비 조상된기나 야시 냥크나 봐 냥시클람다니 영 참아 갑다즈기나 지달이 거긴가 잔디네 뭐
1: 야야 고고
0: 뜨그나 간나크 테나타 니 림부치세고노 회뜸 드그 심지크 다치 토마게 근호라 메일크 고니 갑다즈기나
1: 치리나 아주 카와짱라 셰츠유크 덩크 삼비 리소 담비 치지 삼소 다 아초지 요노 리당 삼냐 리당 삼니지 니스크 세소 잡느스 Та учи гонты шина, ны рэмбу чигы мали рэмбу чинды хсэй, дэ чан. Дэны мали рэмбу чинды рэмбу чигы тонче бу, та шанчук самчук рэмбу чигы зэны, та шам нянчигы рэгнэгэ малгандыр. Дэндагна, ны рэмбу чигы та мали нды хсэй. Мали нды рэмбу чигы тонче бу, та шам нянчигы рэгнэгэ лобсогэ малг, дэ чаб юдны. Дэндагна, у кава чэнгэ гонты шина, Та ны рэмбу читан, мали рэмбу читан. Та ны шам нянчи гэргэнэ гэ малыг, нда сэмбу да чиги-чигла, тэнчан жарван жуа. Чиг мэнна, чиг мэнни, чиг ютанна, чиг ютанни. Та инданна нда сэмбу гэ та лорджи гэ чабжин рамбу на, та у кава чэн гэ, та рэмбу чи намсэм та та чаб юни дымг тавари. Та на у мэргэдан догин тоган гэ, мэргэндала гуа лэнгу на, жэна ngopchuzi я на, rāngi rāngu sāngu nā, tā nī rāmbu chī tāng, mali rāmbu chī tāng, tē tāng jārvī, tā shiam jāngjī gā, rīgnī gā, sōsū māla gā, dē tkhiyo nī, tā tā mūh tā gā rē, tē ndā nā, khuāryūn zī nā rā gā, tūnchī zī nā rā gā, tā shimar nī chīn sōyō bā rē, shimar nī ngā gā, shī zī nā, tā sāmbā zī nā, tī rōnglī gā, tūnchī tāng khuāryūn tsō nī, tī tāng nā mār zī gā nū, tī rōglī gā khuāryūn tāng tūnchī tāng tsō nī, chō kā gāng zī khuāl nā, Та шимартын чопи тухман жүгі жепура, та өмір күй цави тончия тан хуарн жүр күн бапса, рүгіні күй ғжец күсады, шимар няйын бі жімсен чи та, та жығы оны тым ұқта бірі. Та ендана, та ногин тоғанна юну күй, тайу күй, та мұнан ба, та ны тайу күй рүгіні, нда таам жепу та, та на тумі діні зонды, та ны рымбу чи лақтанны, та рымчи-рымчи ді цава, ялка, Та нянлог тан чига, чамны янага та, наранган цуна тхумани зунти, та ны тан, нжайви ригни те самлу маунг зитаны ян. Та лу каши зин хана, гансу кылка, тонли га, та чи цава на нудунзга, ана на ра сими нанна, та норнанг кокча, ны рамбу чи, ны га корнда йога. Тендана, та гансу кылка нжайву ка, шанли чу га, ngochananbi та, чин диш корни теп тан, яна диш корни, та хой чази чина, Та хоче рогала томозини тангинди нэрмбучиг хычанд та фусм сукваз тэнди марера та тангтар чан рнгу цамни та шугдум зжинни та никыпкы та хычанд муз хатанну томозин я
0: Жэ-жэ-жэ. Та тэгна ганлэг нэтэн дэвэй хуэтэмдэ нуэй на чугат яханшиг тэ аржинтэ рэнэг нэндэ шэмжигэн нэгэ горм дэг чуэнэ та нэндэ рэгтэн пани тэ аншиг суэл тургэнг нэндэвэйг сажэнг чапсэг хэгур дэг нэ тэнэрэ яг гилэнзэг маазгэ вэгэрэлэ. Тэгна ганлэг тэ кэгэрэнэ кавдазэг на?
1: О я, шурджинг шатан яна та нэтэла рэгнанру нэгар, нэнэг, нэрэнгун, нэмар Tantamuun rikinana chasagi yuuni. Di nani yaan ne tongtang, ne rangsaji. Tantamuun rikashi yuuka shorjinka yisut dindachigiri. Tani tansang nangkata, sanrik lakhsar ku ngini ta, nega sahondila shimjigini rikmandawata, ta ujungi nandraga, ganso kli nandraga, ta rangi jilun sukishana harchir, nega sahond rikmandawa. Ngabjaasku nandazita harchir, yuuka da inishako ka ajinu. Rikinandu dhamusiri. Tani ta mpandiga korna ta khandani chan kachambu chigre samgiyo. Ndi mpandiga korya na tangpu ta nega lorji khandayin ranga. Rangni nangni ta u khawa changa soa rikwi taikhun shunjepa chamo. Yatung nyama yondan gombo ga, tsamno ga, ta sorg jeje. Di nangna ta sega korka chok jiksum zagok. Tan chok da jirwa jiksum zinu namchanga nangna ta An tangpo ti kaan rea zina ta si jin chok na nenhang zamba yin ta zini ta si gin chok, yang nan chok jiksum ga ta namchang ga an tangpo ti la ta nirambu chin ta siyo ni ta mung tawa rea zina. Di mtse ka di tangrab ka ghan ta si na zamlang la kata chakwi suwa rikwa zina nja ga si gar kshe ka

0: Хүйсэ хаачын гэн тунбу, сэйтан, мэнтан, цучик рэгнэй та нэгэн тунхун нюнюн дэ вэбчэнэй, цэнрэг хүйсэн тунбу, дэйтан гэн пэнэй тунбу, цунзэйра маун бурчин мэла, та мэдэг дэнчэдан, та арса гэмбэ зонзон, шанла цэгу нүгэ, та дэмугэ рэнтунчэн гэ раварда лонгэй, та кэлэгдэ хварджина, та нэ маунра хэнтхуджэр. Рангэчсэрэзэна, нэгэн тулэндэра, Сэтгэн тунгүүгүүнэй, тунгараа дамуудын чиг чабжаа чийсаа, сэтгэн тусаадаа нюжүүг ламгаадай инжина, нэгэн тунгүүнгэраа нонжирэ, нэгэн пандигэраа юнжирэ, да данламдаа юг дамуу самнэзрэ.
1: Рэ-рэ-рэ, дэгэна да дэцулиян тунтаа, гэнлэгэ дэрэн инжина гармаа самжигэрэнгэ нэдэнрэ кавдазгаян, хэнд рэнтэн чээнэй, дуэнхэн юнэй дамуу мампузэ сонсюн, анжигтэр гэнлэгэ шавагэ джэсэнгэ чуэнэй, жанжэ дангэ ино тэгэжи чээшэнэ ин.
0: O garden chi da nga shi ji khurzi unu gong yin zi na nga ronga negi chenki wara min nega shimjik chepura htani me yinjo dan di shi gwaan bokul zi yongju che da da nerin bo chi gi hui chan dmo zi dnda kai daga da derang che ge jantan dara danglan ya kai ni da gong tu song yi xe nuri yug nana da yang na jik ma shi nu gong tu ho zong dana na da nyan khan dang dong zin ba tam che la gong tu xin ya
1: Yaya, kyu nitang diwi mbokin ditang dhigdal tang maung pa na yang ushu nigi thunli na shukwa. Nitang diwa ga shimjiga na shukwa. Shuk gin ni ta yargi yon ni drakhi mwantan shi na yin.
0: O, gadinji.
1: Yaya, tana nikwa demu.
0: Gadinji.
1: Rayadubwa na ba, tetsu ki ganga tang di gangzhong shalang lechun hrtonsam da ninjo, lechun di somjin gankarwa, larga rakhi tang tarkilwa, hrtamjin su, shekyub tarkilwa, gantag sairang tang sonam rinshin yin, karzang namgi ki kechang hyalam da, donsan tang somjig shen yin.

0: 过这些药了，咱们特种兵工呢，娘子接受。
1: 阿拉大陆，你三重电话线，你卡卡是跟着几时？接到三重电话去送吗？
2: 呀，三重电话都过去么子个嘞？
1: 啊，电话是。
2: 三重电话是过这个电话是个大研究嘞，这。电话第二个是哪？是个三重研究过的嘛啦？
1: 啊，前前我去三重里我送去过。
2: 哦，两么？是这个故事是个大成就了么？巧么？
1: 但去人家三重电话是这个的，三重电话是当巧么？专门主要上你电话是当伢这个嘛用？我这弄人俺确实就啥子么尼克？
2: 他得罪了嘛？这个钱把这个当么得了嘛？
1: 谁跟庄开那口钱？给个卡当天那口，我这弄人俺垃圾人啥子个当？
2: 就是弄人俺该打小人啥子个落上什么？
1: 听说他俺就吃了啥呢？子三重电话个啥啥做过你二更子？
2: 得打啥呢的？
1: 哈拉几十吨子，啥拉什么你妈说的子么？
2: 什么这个娘生的么呢？
1: 啊，大龙啊，没妈么？那个就妈地着。
2: 你怎么就妈过得少着？
1: 啊，他大龙吃鸡那张张子干啊，门去裤裆也那是干啊，去擦裤拿裤讲这个什么吃哟那是？
2: 嗯，他有个。
1: 第一个不得当啊，团长那亲当的就不来，他团吃了啥个子？
2: 他研究。
1: 哈，都这么你的。아영이먼저와서뒤땅에먼저와서뒤땅좋다랬지
2: 중간클라영크
1: 중간다영나랬죠아대훈어고카우디어고주랍샤쿠샤쿠제르제땅땅타즈나
2: 야대훈그치즈나라
1: 야엄도르믿바말라스쩝디나코너요탄자노미랑아워즈그체인아미워
2: 그치즈나라왜
1: 대훈그치그리샬리리고너리야
2: 무조랑아삽시땅아자다치즈르가
1: 다초죽집바도고라이너색쌈바보도고라이너색다른띠가냐능바도고라이너색녀치고토나바부롱아당
2: 양톤
1: 강뜨요라메라우초라이너카드근데처게라마디토
2: 다데세크치가는게녀나도야
1: Кир чека хевнуша, ты нынни семчонг дева хевнуша.
2: Ты жим санчизги нара?
1: Шон ачу семчонг дева, жана корна тому семчонг зг манжа. Татан горскур чун коршуку, цангма анга чуту чун гон корда. Дергенгу няй дону кар.
2: Я тэйна я?
1: Чун манла ре инжа, манба ре инжи ранги шакук. Цангма рема яра чуштон жуда чух чикса, намлана намр жиг жиго.
2: Та чё, а чё? Чё чё зе?
1: Нэрэ чэнг мо ся тэн. А кэр дэхун лоло, тэта чэг шкаг. Чу ка чу нясу шцоку лэнжу нгор кэн, и чэг яра сон чэ зэ.
2: Чё зэр гэ? Ян чэ зэг ма нян та?
1: Манбэй на па шцон ма тэм на та, на пэй ман ба сон сэр гэ чё чэ. Ман ба сгэ ко па сгэ ё чэ рэ.
2: А рэн гэ ко па тэн я?
1: Та нэрэ вшэл чэ тэ вэй тэн. А кэр дэхун лоло, нэ жэрсэл сам чэг нэн на Мамба инзи саму шаку нумани. А мейма ngomazglaga jigrita tsara chiktokhin rena bikasu.
2: Chizi? Bigasu.
1: Ngaranga chaptang jirtilwa chemuzg na chirchilit.
2: Na tamuzg chai diga na joni.
1: Anjogo khazgri. Ta chi hargin na chatzug na zg chatang na ngar na jonur.
2: Oho. Anan jogo ka?
1: Mamba munur na jonre lama inu chi khsang manin g semchin tamchi ko toanda ga
2: oi yang ma tarta
1: ngazinu chigin gugur cha chora shugsun akar dekhun lolo chunde nyang khiwaz ga marga tomu to shenani ching gugur cha ti lig la ti ngug pech ti ra ngan dan do lama zi yoni
2: tazina cha serga
1: de ti so kcha chi o kara ni thanka nguni erg nyonre charawa chang gura tomu gre Махизрун самхиру ола мргану жала мукуну чхмей тому койок карпун орпзу там намар вламайм дох чи жур
2: Тазория лебдендок
1: Тангер семтэн ни решит жавагу На вламаз гинди ингор гомбат чхнг цхсаз гин Нга чава чора фарсин бжэнгэ фару тэ шинсун мен тамг тэнин тар шинсун не ин Тому ламаз гёти шима маргу кумазан гэр килени
2: Та чхмор шезко Ака дэхун гэ чэ сэрка?
1: Хэнэр, хэнэр. Чэ чу лэйкун гэ цэнгмэй чуэнэнэ алэг сэрка мэзэ назэг чуэсэ я.
2: Тэ лэйкун гэ чэ рэнэ тэгнэр мо?
1: Нэрэ тэ зэра. Ргапу тэр гу жэмэк. Та кэнгтэр. Хожэл мпалэн шэг жэмэ, можэл шэква ару жэмэ. Та тэнгэ сарцу кэ тэгнэ та гу арнэ ма варх кэпай чэ качгэх та чэйн.

0: 다치 야스르니나 마르고
1: 니 야스트
0: 아 드크타야
1: 간터니 돈드근데 지룬즈게 고고 코파 메라
0: 지룬이나 축거라 알라마 즌마 자니나 마르고 아로
1: 니 텐당즈 제이타 라마 응오마즈 얀즈 샤트
0: 야
1: 다르케치 응오마르카즈 디치 미니 삼지오나 마르타 니 단직튼다 아자즈 만총크
0: всяко всяко лама ину килан танзгмо
1: тери чар зимай ну хсан танглер я
0: тезни я
1: те ин жон тамаз га хинжон
0: чи хиджита чух хорсон нере та кжу цама царсон нере я
1: семчун дева ни семли юн и семзон чун го юн нга кермо чей янг чиг шана ниер жилу не ну мне жели на мар
0: та хи на мар вот не
1: тени та ниер чиг ин кау я де хон на гва чун на на та
0: жо мам бу конз кер живан я та
1: а линган чу тондгын дому чез гшон танг дарқуңа дазг маржиг суни
0: чура жигруги лазна мана
1: ни чез гван мата чириб жар хойен
0: лавжиг жотан данг жиг мгуга
1: а чу дехун дему индг сайон мар
0: дачиг гунаре
1: самарцул зирун хзаттыңз гни мохсул зирун хзаттыңз г нырка дева дейн сух жуб чула намах чука влама юм квашцыги сена лыгсози камлын сена фширан жоузер
0: чесерка
1: лыгсо лыгсо секра сачапча сангу дигмен дагри
0: синингерта сугра синингерта кажирия
1: синингерта семчун дева г согырни гогыр хыхсунига нямген согы
0: чези хууз хуузура шира тондандыр
1: о марго чума енмин нига амема енмин нига маңмауын соққы жықтың зіне, а?
0: Да, зынмауы ламан бұқы.
1: Яңы мауы ақы дейхінді. Арғы чо, ғыр мар жүг, ғыр мар жүг, мапсың, мапсың ра. Ламан жағону мүне, дағону мар. Гоқа ептіңнан жақамы юңа қыңан жөзісі, а?
0: Жақата юң жүреча, жасу чүгі соны мүне.
1: Дейфтейір кірға, ңыңына қадық зіну, қажың мұлыңызғы қа. Нянгу зіну, неті чу мүтсіңізғы вабдыңды.
0: Чизи чунгна нингу аптан та
1: оле та тухы ни хажыңра мақчыкра тохангина ран тара мындагым
0: о гормузыни таң ахыкчы хуңатчы жакурири тухна арамури ран тыңданы марыта арангай нян марко
1: арамади
0: а она чи ажылын мыни ажым гозина мыни
1: ар жерктана жеңжегар
0: мира таңмаз кете чырын доламу
1: таң ихсун шылланан
0: та чизини
1: Та, цангма каргуаду.
0: Казыг чыккамэ?
1: Чаламан жу-жу шайынгагы манжы.
0: Уй, аттаму лама цамбузг.
1: Нга, цаязг мэн цамбузг ин. Цагы цыгэв шала цыр юна гыра.
0: Дазу лама зыгэв шиасу инын ара мхи гуару.
1: Ончан, ни хину чичи мхи. Ты хидина нга в лама имын ра чичи хе.
0: Ян имыни мхи гри?
1: Та в лама мары сырны юна марзгасун.
0: Мабзан та. Maka su tawin dhiji wo, chik nyanguk.
1: Gokir chasa zolang se kunun da sarstul chirstul ti. Da sawo yivshana harstul sarstul changmi nyamstul zopari.
0: Da da hi ju reta.
1: Zochun da sojin vzang azgri.
0: O da vzang na da chok zolkuk.
1: Chir rawa chenga rangni wali vzanri. Gabde saf zanu mani saf zanu mari. Darta saf zanu mani saf zanu mari. Соси амгил мхчгэн мартуг дурцаашана зупари мантэт сол
0: тав зали царжгэн мар
1: жигтэнгэн цоа мацрна жигтэнгэр зупара царн мар
0: о тав зак зак чэрга разлгэзэ чу царг
1: царжэзг царгонр жигтэндэн жиггонр нэн домондов шэггонр самтэнзг жиггонр
0: тан жэбжэну котгри
1: тэйшали юна таинг ихчи хита
0: чэзгэрэ
1: Татанг сарцундара сауив шанар топари.
0: Да кжира хинари.
1: Стопайна ты цава гонри. Ты ж цава чичи мавшина ни цава ни хин мар. Цава хисунар сочу саму инри.
0: Да чеш заму шели шцугин дгжири.
1: Тондык саму инд дангав жана каму инатан.
0: Тондык саму инд гзу сихира. Чу канын ёнжуда чи камури.
1: Тарун сочу котгри та саму ила котги. А Квартиги сена лыгсози камлын сена фшеранжу.
0: Лыгсо, лыгсо. Ян сангу жигнен разген жури.
1: А кунни нинд суни чичи ланту.
0: Тарема чи холат.
1: Томар ака дехун яралун.
0: Ян гапу гок жигжине.
1: Я маргулахул. Цопар цопари, цали замугтун гундри. Чичу семчон девара кырчу девани.

ᱡᱟᱜᱚ ᱪᱤᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟᱢᱥᱤᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟ ᱤᱱᱥᱢ ᱜᱟᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱩᱦᱤ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱦᱟᱨᱤ ᱧᱩᱱᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱤᱢ ᱪᱷᱱᱟ ᱜᱚᱡᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱱᱟᱨᱟᱜ ᱫᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱪᱚᱝ ᱚ ᱴᱩᱨᱤ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱥᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱟᱱᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱧᱩᱝᱜᱚ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱤᱢ ᱪᱷᱱᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱡᱩᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱞ ᱨᱤᱜᱤ ᱯᱤᱥᱠᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱢᱵᱩ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱩᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱦᱚᱞᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱱᱤ ᱥᱤᱞᱚᱥ ᱜᱟ ᱧᱮᱢᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱨᱤ ᱨᱤᱡᱤᱱ ᱢᱩᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱝᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱫᱩᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱩ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱜᱤᱥᱤᱭᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱛᱷᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱪᱤᱞ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱡᱚ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱛᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱮ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱧᱩᱱ ᱡᱟ ᱟᱪᱤ ᱧᱮᱝ ᱧᱮᱝ ᱧᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱱᱤ ᱞᱤᱜᱨᱟ ᱞᱟᱵᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱜᱤ ᱥᱛᱚ ᱛᱩᱯᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱤ ᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱨᱛᱢ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤᱝ ᱫᱚ ᱪᱚ ᱥᱤ ᱧᱮᱝ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱡᱤᱜᱤᱛᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟᱨ ᱤᱯᱤ ᱥᱠᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱦᱤ ᱜᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱥᱩᱱᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱩᱞᱤ ᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱞᱤ ᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱮᱱ ᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱯ ᱪᱩᱨ ᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱥᱱᱟᱝ ᱮ ᱠᱮ ᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱥ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱞᱚᱯ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱝ ᱟ ᱨᱤᱣᱟ ᱭᱤᱱ ᱨᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱤᱥᱢ ᱪᱮ ᱞᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱥᱢ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱜᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟᱢ ᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱠᱷ ᱯᱟᱨᱜᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱭᱟᱝᱠᱨ ᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱟᱨᱟ ᱦᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱩᱥᱟᱱ ᱨᱩᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱨᱩᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱪᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜ ᱥᱢᱫᱤ ᱥᱤ ᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱪᱮᱨ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱨᱩᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱪᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱡᱚ ᱥᱴᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱩᱱᱞᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱯᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱯᱥᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱚᱠᱟ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤ ᱜ ᱪᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱪᱮᱨ ᱭᱚᱪᱮᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱭᱤᱠ ᱥᱤ ᱜ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱨᱤᱱᱤᱛ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱤ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱦᱟᱛᱟᱝᱛ ᱪᱷᱩᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱮᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱜᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱛ ᱠᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱩᱠᱥᱤᱞ ᱧᱮᱢᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱟᱥᱤ ᱧᱩᱝ ᱡᱩᱭᱮᱞ

0: Та очуулара дымтенгнисенанда таргиошин кадрезно тенилита хөлгөсөн кадрея тенингөс самияра юнгу юнгта тасай а читтоннонеле та мисэ зэрэг дёг нимарэрэрэрэг та чөсөг дита семаргы нимарэрэрэрэг та педисон танжоком та тариса цохонжогина сэддик кокка та хөча арагычы байкшэншусэну томуёкия та тэзан ханити Man tai so this korka hocha. Ta changuta ta chose kokuna. Shaji ta khonjogina. Adawa chi ni dawa ni gwara. Khirge chi ma tha gni wa kang thong dong bu ta khonjogina. Khirgen dege na chi jina da. Khirge kang sto ta yok. Khirge ta somay ori ta shaji ga ni kum mar ka de. Ni ko uzu ta ni garan tsum mar ka ma. Khirge de na chi ra jong amne mar gi jina. Ta ta ta cham ka muz ga thana da rga. Anta khirge kha tok kang jang go sto ayo. Сегодня та че нигдем не канта игната сяди ты что это мы тому как та сама сама сама ю кумата а чит та надел да та кргет та там же ку рамбарам барам барам басини та сегиз ёнджи та тома гонго сон сабин кадер та не яра ёнта сяди лов чри лонги та сам хи сегодня та ка часели арджаман дэнджи хи та та тагдера та кргу мангаз хоча тика менера та дамо ю куму та тенада та чуг как таром как готен лог чимач кон вар камз камз ке чуг хон касма тено ани анара кырге томуг торот лог чайг менну се гонала канада чема тар лог чайг мар мо жаг а ю но се кмо да ани ат та сажиг чыкчла хинди азита тена чуг к те тар тон мси кра та мембар менгин ден мо трина поте ин нарезе Тэгэ ката чэгсэ чонэрзна та димаг нёмдык сэкунэрэс кому
1: катэта яри
0: димаг нёмдык сэнэрз та чэгсэнэрзн та ваттын сутчэ тис дангзнэрз та очуукэра та каттэтэн хаптэ нэри насиг тицо анга тэмэк ката сази хиндэвэ та азэ хэр мэндэрнэр кагэ чай азэ чэнгэ химентэ та тагыда кэргэ нигдэ та хэрисэ гонэ нау чэгшэшкэнэн руи тэмэтэ кому тамаг чай яг дамэ зэгну та тэрэз тхара мэтэм кэра татаур кэсэй мурдым газ тенэ тат та чызган пкконэ то кэрсэ та джеман джинара джемат нарсын ыг мэна та кэрги ват варна сэгонэ ыртмара джомэ тавэ гонала ват варна джэри да чызна сэгэ тавчэ сонгэра кэ джематар тамуг узуг лыгчэ нэнз кэ та узун тама нган тунина тигна джэ та сэй дэкъ ёлини та сэгэ Генне инжерте докому та тамазамды мария кырген истинде тондогну мартык кырган о тамчи дарыншым гылык чыгыгымын чыгыгымын тумуг набазна кому тената гонотор ка сама сама туп туп туп кангуни де тангала ке чигра нини та чызгы суудын гогота гонго торуатта гонго юзу кога гонго тораг сосот кайчу сиг цодыр самгыя та сеген сонина та алтан думу ньо джимага ригы хой чава ритты болазы тому кыргы лупагын биге арак кога сумдали та дэй рак кызгы та тари кыргы чанга хемад ончан кыргы аракша маганьян зиг та лука айна чоку кыргы канын гыту цилнене та нда сама инги инги инги та лыгчыга юнгуге дичангы та гонго нонды гыту дукута очи та яран тонону матаны хантан та чири марима кай гугзыны тухи ваназыг мэна чонри ниди та тэхамага тама инги инги тонна сиги яра юнгэ та агузгырия дичангы та гонго цураттылыг чыгы тэгэстэ кайонгата шайилан тонна та лаймуги чатэйон та ардиамага та чихача мұрттан

0: 윈러라 지 따고 누구 넘버 틀었다
1: 너
0: 딱 말하라 사실 거기 진단 것도 못 나와 칠 다니 사지가 나름이라 접탑 거 따고 좀 참아 달리 말다 정어 그 자자 나 까무리 들어 접탑 거 사지 하는 건지 지 마이 접탑 거 사지 하니까 제 욕하셔야지 뭐라 지가 그럴 거 같아셔야지 다니 따때는 또 사지 그 시스타다이 그래 의부다다이 놓고 또 그렇게 점세 아 tōmrit chōr jilita njitindi lōbjōngshī kukumu.
1: Nari.
0: Nagra kirtin jitin lēmbā gātāna hōnjōgina lōbjōngshī chūgniyā tā tārōmī kata. Ajamagla ki lōbjōngshī kukumu. Tani chikda kata kata dīga tā chīgi nyanchīn sē jī tā tārōngara hōchā tā tōmūgumu agara tā nyanchīn sē jī ngari nyanchīn sē jī chū tā jūgā kumu kāpr sē jī ndomu jilita lī tā chūna ngiñyōgi chāsgī kukku yīgī lāmu shīgī shīgī. Yāng kirgī kāna kīnāra kirgī sāmbrū tīm sē jī shāngjok mō. Tendonata, Tangishakuno dashi achieve number Tunzunguni Yarangunguta, Lemug the Jilin, Tanata Kurga, that Chokona Mumper, Zambani Kurgisha Taidel Kurgan, you think about the summer, Tribute, Amadona Musukunika, that's a good, that's he, Hochan Demju. Those in Katria Saji, Hochasga, Sadunzu Nemju, Tacho Hendrogina, Tropo Gazgan Gosikmo. Nata Hochara Gazgunut Kutre. Хочана нацуг тупын сыкда. Хоча мышангратината жазира тага болманчы ну котгыры. Рето жаян хоча галгуз чересмада ок тиге их чома жангу тумады сыннай кызыгы да там буинда тоңти саргозы тумана танада эрму чарын тамыр. Нюнг хочага кампа чум чум сыгунын дирбада учурка кы жалфанзы сынзата.
1: Нери.
0: Консонжина Tani rung-rung shaji tumukla thon matra, lo thon matra, yang achig shaji narsu nugu kum tendang zujam na se gujira. Kargen sanji na khocha te shi shtuwa yo kumo. Tachi zazin, tingwa na khocha aga maazu meke, yige maazu meke ra, rumutu nuta shi wu tersun zige narsa kuta. Tinto rumutu urzi tina ra, yang urzu urzu gu kuwa lin joni, shaji shaji tina kuwa lin joni, se guna da tamugu, ta urzu hu kun sanji, kun zangla misha longu khocha tita wun sanji na, ak ramjong tasum kank tina, kurdu kurdu kastukta ga jige, Kulaadzga jintamni tumugu khocha changguyo ka?
1: Nari.
0: Tumugu kurdu gita zire. Ta kaartar nira maangadu khin maato. Achi jatabka yarmar niga tawro achi otaaranda ka charchin zonkumu taaranga zaajutza. Ta hama sekunu ta hama chini nili ta yangchir arangi thangani alak chakunu gu korumzuru mu. Ta subjungu ngu samtangne sekunala.
1: Nari.
0: Ta yarmar zayi ta khocha upaadzga ngutu yichu ta sozun ka zire. Ta nidaka daka ta. Manjong nangang jo gari, luchong nangang jo gari. Ta uchu kongratak ka ta nakhtam shaku ka ta tangma ga uchu kusu jing nangne nakhtam shaku na tozu ta yam sunzgin khazir gong hai
1: jina.
0: Nakhtam rata siya li, tani khit rata siya li. Dintro tangman sunjina ngachi kakhirata muta ta nyangajig tang tata gar ta yi de kukumo shtay gochi. Tay na siya ji gar kacha.
1: ただこと甘くてんぶずのじゅしパンカズレ。なりでぎ。りでこてんちこのぎんぐちゅ。あ、たちぐんちったんだなぐちゅ。たわるぐはまいなんだ。しゃいなんだ。しゃいぐたんでれはちんぶずんよんだ。あ、つげずほすぐんじゃなんどろこ。あ、しゃいてまんわつげずほやちゃったごの。とちゃんじゅごのんだたんちくくぐ、なんとんじゃんどだとやなしゃいぐたんあれはちんぶずんのぞんよならぐはまずんそんじな。やなちゃんだぞんそんじな。らんあれはちんぶずんのぐ。まちょこたぎんこなしゃぐのてじんたらんらんぐらんたんにつげずにゃんちょらとんの。にげてんでひじゅじゅんでそんじな。 하정가체가 영결기는 늦지도는 그 좋다. 샤인도 지금 날 손이 야라 그거 소잔딘 주런 영나 소순든 영주 다티서 영나 로난데 토나 다 로마가 다 회차르주 영나 회글로군데 지금 흩어요주 내 인진나 단디 흩어는데 지기 계산이구나다 되는 거 다 로마가니 회글고토는 제고 제성세고지 달랑제나는 다리티토나 다 로마가 회글고토는데 지기 계산이고 나중에 타는 영결긴 그 갑다즈가 통통리 메일라
0: Oye, oye. Ole, tata shigirin bati lama jik shigiyara yungu yungu tazi gusam jihi toni sotra sotra jiga manjong tonjong kakamde toni nili ta zuu ta pama sotra tajinga singde yo komo ta lochnyon de chutina yo zgi ka ka zgi mo de de ramandong ra thonrong gi homan da taw zgan sonni na si pa ma tong ta girgin ni ga si ten go mo singa ta lopcha gi thona ta chimsang gi hobso gi na ni hama gi mai mu hi ro ta chu ma chi hi de ta sha ni yo na cha ma zo sonji na ta ndo sa san sonji na ma chu ndok ni ta ro ra hama ma chi hi gi ta cha ji gi li sa ta mu hi thop to lo mi ara chim pa ma ndong thon ndong thon ndong ta mu hi gi ta chu bu se ko ne ro mu hi gi di san ro gi ndo gi mu hi gi kho cha ta gi ndo gi mu hi ta gi ndo ko chu gi ne mu hi ta gi ta ta si gi mang gi mo
1: tar tar
0: te na re te ra hama gi on cha mu hi ro ra ma tha ra ta chi le se ji ochi mon chi ko te gi ra la na mon chi ochi ro chi suk chi ko ko de ochi ga pul ga si gi cha de cha ji chi mu ko mo ndang kur se ji ta ma tha ra ochi go ka gi se gi jik tin de min zen chi ko go хися адомсе тарка там бузг дигогея
1: дигоге
0: читак гасек дигоге ташонг сази карда майи сгона сазин ренджи майи ранг сентам дерин те чи хин марз куну томуз гкай та ок сай чан масела тигда тон та сази гре чонджа ярам ек тен та кат хи ранг ми чан чан ни чан он жогмо ти чан гта ман тара хон жог дина шик зок кырын очу сай чи та орта шик кло дикло рас махи го тани нор кло рас махи го та кло рас махи го нантани та манта гондоли го тани рикрасел махи го анчаре жангу старло жангу нордан жангу дыркара шамахину санку та шажи чигуни зичири сонги зонгра чатан донин хоан митан та тинане лопта сонтан та тртихани серон дан шунгун цуара лопта цовжонига кака жанжоксу мана тата шунгун казарен цуара лопжонига шунгу чахчигари жута та сузгири та хамагынган кырчи хойчага тани мухинара та лотрана тонона та лотра пачир май сомара чигинжери даулын сонина топртын тондон гы торжик гы жик кашонда дукарата жайгира ойг жангуну мендина таалык ту зуйнер мо
1: нари
0: таалык зуйндан да таалык болуп чык гы нонара та тоңмагы той лопсын гы хани хойчалык жугы та хойнык жина жайг жангу ининан камари мылым сыйжа тани дега фишо тунгу хача дрока кырга хача тонму дега хача тасе тено тонки хаджу кокорзгена
1: нари
0: то сыйжа то ча кучет тол хукум дега чо хача шон донжу гынган кырна наунар мо
1: тара
0: те дама чи гырезна томур хача адега дамну гыла ки та сетими ка хача гаучам гыда мо кумо ани не чет гырезан хопча гыл хопчик кодык кыла ки талык кодо чонр я талык кодо чонр мо талык кодо чонде ё таната тал хума го чуата чи чи сын чизне та чи те намуй да ре наму чанга ка чи хи гони хи го тали ся гта и матрина кырги чи лебда ичи на тому гмела та талык кодо чкарнар гиргин го талык кодо чк на чили сын ан чао хги из гона ла та те та гиж тан кама чонга на не хена зэпчэна тэгэрэнгэ тэгчэгэ титэн тэнэ сэрэйон нэндэ нэндэ тэ сохтан да чи кэргэ хондо дэн тани нэхэхина нэхэхина сэм чихина сэм чихин тэгэ чи сохко сохко зэ сохтан да кэргэ сэка чигэ нэрэ дэ дэ а ата чи хэчэ ти ног тэ хайэн зэ та сэрэ ёк гамон дому бэ ук дэ та нэрэ мо нэ сэм зэрэ каттан кэпа дэ та кэргэ чи тошэ аз ё ну зэ гора та тэ кэ но а тэргэ хазрэ тэ тина та томачира о та хоча до кочуа зу чу гиби ёк зи ти хани та чу гиди зна гиргэн ди тасоре диннэнг цоа гэ нани ачи диннэнг гэдэм да хата хойн жогдина вагмаз гэн дина хча гэла кэтэр ачи та ангудон до пазе сане ча гэ та ангудон та чэ гэ тхнэр зэ дина да ана ачи диннэнг хойн жогдина сараттан покол цо цо эндэг сэштим рэтэн чок кэтэ чэ дан чонэ зэ диннэнг цоа нанэн дэнжи екэну он чан тэ гэ джинсэн мэхи нга цэ кондо сэтэр дэ лэра джинэ дому гэ чоа чао хэ хан тон чэир алт тэ чэзгэн нэ дэн тэгэн тана тэ чэ гэрсэ тэ гав тэ тэ гэргэн гэ тэ чоа тэ гэ зэгэна дэнэ нэ нэсэн дэ хэ чэ чэ кэн тэ ку гэ нга цэ хэ чэ тэ гэ тэ гэ тэ дан джит нэ нэ гэ чоа нэ мо маз гэ та тэ гэ дэнэ тэ тэ дэ гэ нэ рэ дэ нэ тэ мо рэ кэ нэ я сэ и кар кэ нам тэ хэ сэ нэ гэ как нанан очун сунинар да хойлу куту ачесон чи гол хопта таун торжиг нам курен чинг таалык зоор таалык зоор да на хойлуг гүг хойлуг на та бама чи хойлуг кэдизин тэ куркын чотри сабчирин тсга сонэ гиргэнзга та чи чи пати хира та гиргэн чи дан лавши сэнэ та жаг шаргун оказе
1: нэри
0: гиргэн шаргун зитон нон тот нэдуре гиргэн тэ чи шаргун зинэр зинэ кэргэ Nina jin to loma chu sen kri loma chu tan ni ro jin ta loma yun jo ma tun to mu cha sa ta kri ge nin jin to to chu shar gum si shin ge ya ta loma gun chob chi ta ta nang ju ge chela ra la chwa la ki sen kri chang chang zo on jam te ge khna gir gun gun chwa chang chang ma re ta kri ge jin ng loma ta chen de li ta chu nang chi shin ni ga ga shar gum chi shin ni han na ta kri ge kho cha ti nu ge nan ton ri ta loma ge shi Tani loma chu khuicha tsiri taa gizhig tigini kirdi girgin nyanchag zir. Aja yung girgin pishon chir hambag nanar kir tang yu tamu.
1: Tari tari.
0: Taga nga chu tazbik siya tara taga chasay kizna khuil kutuwa chi san yi guna. Loma chu khuil kutigi khuicha tashin siya nu khuil to chi gari nden tang loma chu nyendiri ti tsukini zayi taa gizhig tanga da chasay ko gizna. Da taga nyo tata nyen riri gil hub tinga nyang karma chit hamba kama anga to kuida ta loma riri. Nyonyong risha kinigo, karkarka khonjog zina ngi terang diaga nani ta ka mundo muzu hita zi tsikashchik shi anara chokka, nyi shi anara chokka. Karkarka shalma higi ya, tina ta chiti nanga tanyil kirmazga nohi sona, tanyil sigi nohi akka zi. Ta yigi yigi jonga yigi yigi ta, shi peji yon joga kirsanga to songo ke ya.
1: Tara tara.
0: Ta sharayonga nga chira tsorta yuse goni na, ta nga chunanga gidi anyi songa, tiga sharayonga dali naranga sotunga kamka karma nga ta chali dali ninjaga zi tsorta yi tani nga mekara. Onjang loma chu tgi arangi chi jongde na lo ta hti tang ta ik ma ji ga sera kho cha tik ta ge ji te ni tin ng ta chi ku ge ji te na to yo ka sha ge tin to ta re te ra kho lo ndo jin shang ge gun do ri jin shang ge gun do ri ta te ge chu ta chi sang gu na ta chi te cha u gun sa nang ge chi le to ge ti sa nang ge chi ta ta sa nang ta ge ta chai achhasgeni nan dodi da no ka to teta chu to gare an mo ko ngi jaksa gona ta lo nin ra chu go tomr gi randa gi tu se fu nan ro ta ta ge ta lum ta kuna lo ma chu pan tho yu ne ta lo ja cha ge ngar che tri che to mo yo ke ta re tre ja cha ja ge gim ko kon ji se ka cha cha chu ta ha cha ka mo gi ro
1: ding mo ma ri ri ri
0: ni ra ta ta mo ta ta ron chi go na na so nyersi ta simjigna no zina che son metta ta tigin jogu no kurum zigin ni che bo mhi giya
1: na re re re kwatin che gin kon gin go chu la so ma go khyal ko chu nang da chi che sang go ndang ni thani ta gir gin nam ba dun son jina ho shei go khyal ko chu nang da chi che sang go na lo ma go da tham chi go pa chir khin na tani chim dag ka dun son gir gin da ji kon sha kon te jin da chim dag ta or gi chim dag kan son jina shei in da nar so ni tani lo ta ta di lom jang gar ba da zo thoni ti na chikna rang ta ngo chi lop chan ju mam nyong noi nan ja lop su nyang mam nyong noi nan ja kan tra sha yi ge ta chi ko cha lu ju ra yang na kar ge li shan ra ju nda so su ngi thala tge de chi mo khie ge se go na nda mo ra mang pu ri yo ge ta te jin de gir ngi ta ko na sha go no te jin de zo chim da zon chon ji na rang rang ge khi chu kla ka ni yang sha yin de ta chi lop su ri tang ge ju lo pa ta ge chu ar gi ni khi sha se go no khi sha se go no ndo yin na mda kar ge gir ngi ge thig go ni lop chan ni thig go ni ta mar to ta rang rang ge chim da ge kam ra yang na pa yin na me ni ndo mo ta ni mar yang gir ngi ta ko na sha go te jin de mang su gi ni na da tiyan chini ki churang ka pai kira chirgini nanda nda tatagan sonji nari chimdaga rang rang gira ndi ngay tani chi ngoftu li shayi ti chi khe gini ka tapka ta juu ndar kan sonji nari yang hachang ka chenpur di chan gita giri ngay ta kuna sha kuna tebi jinda loma ka huyal kushtor nangda chiki kyesang kuna ndi tablam kandari kuna ndigini na nda zungi tani giri ngay kuna kapta mungpo ya kukindi ngay thala chik nyam chukra tawar nangda yei chu nda hachang ka chenpur tiyan chini ta yang ta chirang sonji na chikini girgin zgiri nigla kani ta amazri da imbi chani tsuk ge shairi kan sonji na de chondi ni lhapar de ge shai chondi ni zong da tang ta ama te shi gen dendi cheni

Дохтма карче яри чана анга сайнай янган дашна яри га адоарчи сайнай насакан гари са ача тонтанай нечамасма яри чон адоа чосмане.

Devlon ser zuriyaka Tarna va yena Dravjisho kunyumayna zi Adan dong ka ka zuqtna ni Dakhshila mayena Tadir gilayaka Tungur gilane zi Арон агни дигилзуя га танар зэргор годи миргэр ингэгни хчилэкэзи адачи кацгэсэн зувшалана тасмэрчилэкэ сэмэнявкилэна инга тоим бага Алац готон чин зутан а Таленан гёц готон чин атан а Мавлана зи Алати кум азувар ма Арошу махсам ах Маня карге кандар хавайна Адам қарғы азур кеқ